ཉིས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Dena chakka tsangmaran dhanyam tang spisil dhambi lhobsu nyung tuprupse pa ngonjir yungse wabari. Dangtsul dena ghalashu urto pa tang semkum urchungwa nyamdi tangsabse par vzatskiyo. Rjangwusa jakabarambi samlu chapsa chi lhomtsun chimi laglan lhobchil rtenshi rngabja ngabchil lhagtsamtsakbi. Samlu chapsa chi korchul lhomtsun tang tsukri nangka samlu chapsa chi lhomtsun chi rfetag mborchin shik chagwala. Dangka sartul rgbi vzhondag vzhinchil me par masim sabsakba tang. Дэрэвчэ масэр кэгтэн кэгэшэнэй царлун юнсэн ю. Дэнгцэлтэй нэвшуг юн пэйчэчэ мархнаап чонвэй лэглэн чонэй бшунвашэгэрэй. Лобчан дэнгчун кэлуумэй нэнтэрэвшугдэй лэрсэлэшэй гу чэцэлэ нэй бэватэн. Лобсэн асул карма жоунгаап шэнгчэнэй кэгтэ годжэгдэн чабдэдэн ю. Сани кэгэ лобчэй асул лобцэнэвчэрна гэнгмэн годжэгдэн чацэн цухгэй бадэн. Зэйшэ лобсэй хэнгу пэнчэл юнвэй бшачэл бэва. Сэмкэм вэдэйдэн лобсу чабдэдэн ва. Царигдан тамби лобси бдангчуг тоншун зэг басхшини шкатын шцуу маврым жердуг тэнгэрти ломаци литуг дэр нэч ёпатын мигнэнт онн ёпавшини гэнчул тэн хэр лирцэл зэшл нэсэл чипшууны пежин дөрвшэжиг лорын анцэн чи чарынгул жонга би заннын мэмбур чим жердуг тэн цамби лобси тонкун гожи ламсэл тигу цэнтэртэн ватын амангши лобси тонкун билэгч чабжа чэртэн ватын спецэл тортун ларкэдэ тон гисиптэнё Лобси чапсы чертугши дэн, мамын чертугши, тапчы чертугши чи кунтар дэнсуб чабрабши бадэн. Си Чинпинг дэрвгсаар би дунки чачи чабчасгар анг чер гунпар дэнэ, аб жинсэн ломлэнгэн лорчун лапчун ши ба. Сорчун а нямпил дэн, сорчун а нямжи тачун ши ба. Лобси чинни лап цэсун шуа. Хуанчур дэн вчасуг пэчи чи дэвгсаар бадэн, мамын мангцуг чи рэргэгсаар бадэн цамбрабши ба. Арчангу чи а мангши лобси лэдун цунди гожиг донтуг дэб чор ши ба. Мангши лобси рпицл туи пейчилла аркадар тангасабтун ачишина. Чака тунгшир манг бурум зердаг дамби манг баарту табла. Рангжи чия мангши лобсу чецмоняра дейцамчи лагсан джонгири. Лобсу на джекабча джичин дэнг, дэнгка джичин нарила. А мангши лобси чимцанг чартун манг бур хачин тэпи, дэна вчацгу юнг джеб шашагри. Дэна джанглымсар бург мангши лобсу рпицл тумби гнярур вшатхила вшатсхатти. Джекабчинби лобси чецлавчаунни туран джовар шкэдэ тунги. ngachi tv lagpir ko ni lobsi stopkhlap dini mamang che derchil as zawar tan tar tung wating lobsi stopkhlap dini jekur stopchin che mang sar tan tar tung thamni bari

0: дерчил ламлашканы цоаи хеша
1: сэнди хтони чэби ади тэнгэ римбо
0: цоа тэнгэ ди тэнгэ

0: ཚན རིག དང དེན ཤིང དུ ནམ པ དང ཁྲིམ དང བྲིག སུ ལབ དམ པ རང ཡིག དུག དེན ཚུལ ལེ གི ཕན ལ ཐོང ཅིན ཅིག ཅིག རྩ དུན བྱར སོང ཆ ཤོག ཡོང དང ལེ གིན དང ངང ནོ ཚི དོན ཁུབ ཅེ ཇེ རིམ ལ ཆར སིབ ཤེ ནི ནོ ཚི དོན པའི བ ཅིར ཅིན ནག སྲ ཅུལ སྲ པོ ཤེ པ དང བ ཅེ དག ཡོང ནི ནོ ཚི ངོག སོང དང ཁར དུལ ཅུག པ དང ཆ ཅིབ ཐག ཅུལ ཤེ པའི གནས སལ ཁེར དུག ཡག པོ ཤེ གིས ནན དོན ཤེ ཡོ དེན ཚོག དུག ᱥᱟᱱᱤ ᱠᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱢᱡᱞᱚ ᱪᱟᱢᱯᱤ ᱦᱟᱨ ᱞᱮ ᱞᱷᱟᱯᱮᱨ ᱠᱚ ᱱᱮ ᱵᱮᱱᱡᱤᱜ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱪᱮᱝ ᱠᱮᱱᱪᱷ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱵᱥᱤᱱᱤ ᱥᱟᱥᱤᱜ ᱱᱚᱥᱤ ᱥᱩᱜ ᱪᱮᱝ ᱚᱢᱱ ᱟᱯ ᱪᱮᱝ ᱱᱮ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱵᱥᱤ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱪᱟᱞᱤᱱ ᱪᱮᱝ ᱦᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱠᱚᱨᱪᱩᱞ ᱛᱟᱜᱥᱞ ᱛᱤᱝ ᱧᱤᱝᱠᱟ ᱢᱮᱯᱟ ᱥᱚ ᱪᱤᱨ ᱠᱷᱤᱱᱩ ᱡᱤᱯᱟ ᱠᱚᱱᱚᱝᱠᱩ ᱧᱩᱝᱛᱩ ᱛᱤᱝ ᱱᱚᱪᱩᱯ ᱪᱮ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱠᱤᱜ ᱛᱟᱱᱛᱤᱜ ᱡᱤᱯᱛᱤ ᱢᱟᱢᱚ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱪᱮ ᱪᱮᱥᱩᱜ ᱡᱮᱱᱩᱨ ᱪᱮ ᱵᱮᱱᱡᱤᱜ ᱞᱟᱝ ᱜᱟᱞᱟᱱ ᱛᱟᱱᱛᱤᱜ ᱥᱮ ᱠᱤᱯᱤ ᱜᱞᱟᱝ ᱥᱟᱯ ᱛᱚᱱ ᱭᱩ
1: ᱫᱟᱠᱟᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮᱱᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱭᱩᱱᱟᱱ ᱪᱩᱡᱤᱝ ᱱᱤᱴᱩ ᱥᱟᱝ ᱣᱟᱨᱚᱝ ᱪᱷᱤᱱᱛᱟ ᱛᱚᱪᱷᱟᱞᱟ ᱢᱤᱭᱟ ᱱᱤᱡᱟᱨᱟ ᱡᱟᱥ ᱡᱟᱵᱡᱟ ᱭᱩᱯᱤ ᱟᱭᱟᱝ ᱥᱟᱨᱪᱮ ᱠᱷᱟᱭᱤᱝ ᱞᱚᱵᱠᱩᱨᱛᱮ ᱪᱤᱱᱦᱩᱱ ᱱᱟᱠᱤᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱟᱞᱚᱝᱛᱤᱜ ᱠᱤᱱᱡᱤᱜ ᱱᱤ ᱦᱚᱣᱟ ᱧᱟᱢᱥᱤᱵ ᱡᱤᱱᱡᱟᱝ ᱤᱨᱞᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱪᱤᱱᱦᱤ ᱟᱥᱟᱝ ᱠᱩᱨᱛᱟᱝ ᱫᱮᱯᱮ ᱥᱟᱜᱱᱮ ᱛᱮᱠᱤ ᱥᱤᱯᱟ ᱪᱷᱤ ᱦᱩᱱᱥᱟ ᱪᱷᱤᱪᱩ ᱟᱥᱢᱨᱟᱝ ᱨᱟᱜᱟ ᱥᱷᱟᱜᱟ ᱡᱤ ᱞᱚᱵᱡᱟ ᱪᱩᱯᱤ ᱞᱟᱢᱛᱷᱟᱜ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱠᱟᱨ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱥᱢᱥᱮᱣᱟᱨ ᱛᱷᱚᱱᱛᱟ ᱛᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱨᱚᱝ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱪᱩᱨ ᱥᱤᱢᱪᱷᱟ ᱢᱮᱯᱤ ᱝᱟᱝ ᱞᱚᱵᱡᱟᱱ ᱨᱩᱭ ᱞᱟᱢᱩ ᱥᱤᱜ ᱛᱚᱭᱚᱞᱟ ᱡᱤᱭᱩᱞ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱪᱟᱛᱷᱚᱜ ᱛᱟ ᱯᱮᱡᱤ ᱡᱟᱢᱟᱝ ᱪᱟᱝᱞᱤᱱ ᱫᱮ ᱯᱟᱨ ᱥᱤᱢᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱮ ᱛᱮᱵᱤᱭᱚ ᱥᱤᱜᱪᱤᱵ ᱛᱟᱝ ᱟᱱᱫᱟᱢ ᱪᱤ ᱥᱟᱝ ᱛᱟ ᱵᱮᱯᱤ ᱪᱷᱟ ᱞᱟᱢ ᱞᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱚᱠᱷᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱢᱤᱡᱮ ᱪᱤ ᱨᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚᱝ ᱥᱤᱢ ᱠᱟᱝᱥᱟᱨ ᱪᱷᱟᱵᱤᱭᱚ ᱯᱟᱛᱮ ᱥᱤᱱᱪᱟᱝ ᱛᱷᱮᱱᱥᱟᱱ ᱨᱩᱨ ᱞᱩᱠᱷᱤ ᱪᱤ ᱛᱤᱪᱩ ᱥᱟᱛᱮ ᱥᱤᱞᱤ ᱱᱤᱠᱷ ᱪᱟᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱥᱩᱝ ᱥᱤᱜᱥᱢ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱟᱡᱮᱠᱤ ᱯᱷᱞᱟᱢ ᱛᱚᱥᱤᱝ ᱥᱤᱱᱪᱟᱝ ᱞᱚᱵᱥᱤᱝ ᱱᱮ ᱛᱷᱮᱱᱥᱟᱱ ᱨᱩᱨ ᱜᱟᱵᱤ ᱪᱷᱤᱪᱩ ᱥᱤᱢ ᱪᱤ ᱞᱟᱝ ᱠᱷᱚ ᱞᱟᱢ ᱛᱷᱤᱜᱛᱮ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱱᱤᱠᱷᱤ ᱣᱟᱨ ᱛᱷᱚᱱᱛᱟ ᱛᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱩᱞᱩ ᱢᱩᱪᱷᱤ ᱱᱮ ᱠᱷᱚᱞᱟ ᱣᱟᱨᱪᱤᱭᱟᱱ ᱡᱟᱡᱤ ᱛᱤᱪᱩ ᱛᱮ ᱛᱤᱝᱦᱤ ᱥᱮᱪᱩ ᱟᱫᱱᱤ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱥᱮᱪᱩ ᱟᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱠᱤ ᱣᱟᱨ ᱛᱷᱚᱱᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱚ ᱫᱟᱱᱟ ᱥᱟᱜᱱᱮ ᱛᱮᱠᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱱᱮᱥᱭᱟᱢ ᱵᱮ ᱛᱷᱮᱱᱥᱟ ᱨᱩ ᱦᱛᱩᱞ ᱦᱟᱣᱟ ᱢᱟᱭᱢ ᱵᱟᱨ ᱛᱷᱮᱱᱥᱟ ᱨᱩ ᱯᱷᱟᱨᱩᱛ ᱢᱟᱢᱚ ᱭᱚᱯᱮ ᱥᱚ ᱥᱤᱭᱟ ᱡᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱱᱤ ᱥᱢᱮ ᱥᱤᱪᱷᱟᱱ ᱛᱟᱞᱮᱝ ᱥᱟᱱᱪᱮ ᱪᱷᱮᱱᱠᱩ ᱟᱥᱜᱞᱟᱢ ᱛᱚ ᱛᱤᱨᱟᱯ ᱥᱤᱠᱟ ᱞᱟᱜᱪᱟᱢ ᱪᱚᱯᱤ ᱛᱤᱦᱛᱟᱢ ᱢᱮᱱᱠᱩᱨ ᱟᱝ ᱟᱝᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱢᱥᱢ ᱵᱤ ᱛᱟᱡᱩ ᱢᱮᱱᱠᱩᱨ ᱥᱣᱟᱛᱤ ᱧᱮᱨᱪᱷᱟᱞᱟ ᱢᱟᱥᱩᱢ ᱵᱟᱨ ᱞᱟᱢᱛᱷᱟᱜ ᱥᱩ ᱯᱟᱥᱤᱭᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱟᱢᱟ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱜᱩᱨ ᱟᱱᱤᱞᱮ ᱢᱮᱥᱟᱝ ᱛᱟᱥᱟ ᱜᱟᱫᱤ ᱦᱩᱭ ᱠᱷᱟᱭᱤᱝ ᱥᱟᱨᱛᱟᱱ ᱦᱟᱭᱚᱛᱮ ᱨᱮᱠᱷᱟᱡᱮ ᱢᱟᱝᱥᱚ ᱥᱚ ᱴᱷᱚᱢᱞᱟᱱ ᱨᱚᱣᱟᱛᱟᱝ ᱞᱚᱢᱱᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱤᱱᱫᱤᱱ ᱥᱤ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱟᱨᱡᱮ ᱞᱮᱪᱤᱝ ᱟᱡᱟᱝ ᱛᱷᱟᱨᱟᱝ ᱩᱭᱤᱱ ᱡᱤᱛᱤᱱ ᱭᱟᱝᱯᱩ ᱥᱚᱥ ᱪᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱴᱨᱚᱝᱠᱩ ᱟᱢᱟᱝ ᱥᱤᱱ ᱥᱴᱮᱱ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱨᱛᱤᱠ ᱛᱚᱱᱦᱟᱱ ᱱᱟ ᱱᱟᱢ ᱭᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱩᱝ ᱠᱟᱢᱟᱜᱟᱱ ᱛᱟ ᱫᱟᱡᱮᱛᱮ ᱢᱟᱭᱢ ᱵᱟᱨ ᱢᱟ ᱪᱤᱢᱟᱨᱤ ᱨᱤ ᱪᱷᱚᱨ ᱥᱚᱝᱪᱩᱯ ᱥᱟᱡᱮ ᱛᱮᱡᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱥᱟᱝ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱟᱜᱩ ᱥᱤᱣᱟ ᱠᱷᱤᱯᱥᱤ ᱚᱱᱦᱟᱝᱜᱤ ᱟᱨᱥᱤ ᱠᱟᱜᱡᱟ ᱜᱟᱣᱤ ᱛᱤᱥᱟ ᱟᱢᱟᱝᱥᱤ ᱟᱡᱠᱚᱞᱤ ᱞᱮᱜᱟᱱ ᱞᱟᱱ ᱡᱮᱨᱫᱚᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤ ᱥᱚᱱᱭᱟ ᱢᱟᱫᱟᱢ ᱵᱤ ᱪᱤᱣᱚᱨᱮ ᱨᱮᱱᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱥᱟᱡᱜᱱ ᱫᱤ ᱪᱟ ᱥᱤᱦᱤ ᱡᱮ ᱛᱚᱱᱦᱟᱝ ᱛᱮᱭᱮᱱ ᱥᱟᱪᱷᱟᱜ ᱫᱟᱢ ᱵᱤ ᱞᱤᱴᱤ ᱣᱟᱨᱥᱟᱝᱛᱟ ᱥᱤ ᱢᱟᱥᱤᱢ ᱜᱟᱣᱤ ᱢᱟᱥᱤ ᱡᱮ ᱴᱩᱠᱩ ᱛᱷᱚᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱟᱝᱛᱟ ᱪᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚ
0: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱤᱠᱷᱩᱝ ᱫᱤᱯᱤᱱᱤ ᱪᱤᱞ ᱜᱮᱨᱮᱱ ᱟᱯᱥᱮᱱᱴᱞ ᱯᱤᱱ ᱡᱮᱱᱥᱟ ᱯᱟᱯᱟᱪᱟ ᱟᱭ ᱪᱤᱵᱥᱟᱱᱤᱱ ᱜᱮᱨᱮᱱ ᱪᱤ ᱦᱟᱨᱪᱤᱱ ᱟᱢᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱦᱚᱨ ᱢᱚᱪᱩ ᱪᱷᱚᱝᱜᱤᱜ ᱛᱟᱞᱟ ᱡᱮᱢᱞ ᱵᱥᱮᱥᱤᱭᱚ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱡᱮᱢᱞ ᱛᱮ ᱞᱟᱜᱥᱞ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱥᱞ ᱚᱝᱨᱢ ᱛᱟᱞᱟᱨ ᱜᱮᱢᱪᱤᱱ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱯᱷᱮᱨᱢ ᱛᱚᱵᱤᱭᱚ ᱡᱤᱵ ᱡᱚᱵᱟᱨᱤ ᱯᱟᱪᱟᱭ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱡᱮᱢᱞ ᱪᱤ ᱥᱚᱱᱱ ᱛᱮᱥᱤᱝ ᱚᱵ ᱫᱮᱞᱤᱝ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱚᱛᱩᱜ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱡᱩᱞ ᱛᱷᱟᱯᱟᱯᱥᱟ ᱡᱤᱭᱤᱱ ᱜᱮᱨᱮᱱ ᱪᱤ ᱟᱢᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱥᱤᱛᱤ ᱪᱷᱚᱝᱜᱤᱜ ᱛᱤ ᱪᱷᱚᱛᱩᱜ ᱪᱮᱱᱴᱤᱱ ᱞᱟ ᱛᱚᱛᱩᱢ ᱥᱮᱯᱤ ᱟᱨ ᱜᱤᱧᱤ ᱯᱪᱮᱱᱥᱩᱞ ᱛᱮᱢᱵᱩ ᱵᱥᱮᱥᱤᱭᱚ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱯᱤ ᱡᱮᱢᱞ ᱪᱷᱟᱢᱟᱢ ᱪᱤᱜ ᱡᱤ ᱥᱮᱥᱩᱜᱞᱟ ᱛᱟᱢᱤᱱ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱪᱤ ᱪᱮᱡᱤᱜ ᱥᱟᱡᱤᱱ ᱥᱤᱵ ᱡᱤᱞᱤᱭᱚ ᱧᱮᱱᱛᱮᱨ ᱟᱨᱤ ᱱᱚᱨᱥᱩᱞ ᱯᱩᱴᱟᱝ ᱯᱮᱥᱤᱱ ᱛᱮ ᱤ ᱪᱟᱱᱴᱟ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱥᱮᱠᱵ ᱟᱨᱮ ᱛᱟᱝ ᱮᱨᱤᱱ ᱪᱤ ᱪᱤᱭᱟᱵᱥ ᱟᱢ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱪᱤ ᱟᱨᱤᱝᱟ ᱟᱱᱤᱱ ᱪᱮᱱᱪᱩᱞᱩᱱ ᱡᱩᱜ ᱛᱷᱟᱵᱥᱩ ᱭᱚ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱠᱚᱨᱢᱚᱥ ᱪᱷᱚᱝᱜᱤᱜ ᱞᱟᱨᱤ ᱟᱝᱜᱚᱨ ᱜᱩᱢᱵᱩᱢ ᱪᱮᱛᱤ ᱪᱷᱚᱝᱡᱤᱞ ᱛᱮᱡᱤᱝ ᱟᱨᱟᱝᱢᱤ ᱤᱝ ᱫᱚᱨᱪᱩᱞ ᱵᱥᱮ ᱪᱩᱜ ᱪᱤᱵ ᱡᱚᱵᱟᱨᱤ ᱟᱨᱮ ᱛᱟᱝ ᱮᱨᱤᱱ ᱚᱨ ᱠᱚᱨᱢᱚᱥ ᱪᱷᱚᱝᱜᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱚ ᱭᱚᱯᱤ ᱪᱮᱱᱪᱩᱞ ᱠᱟᱝᱪᱩᱜ ᱡᱩᱜ ᱛᱷᱟᱵᱥᱩ ᱭᱚᱯᱤ ᱦᱚᱠ ᱭᱤᱜᱯᱩ ᱠᱟᱪᱞ ᱛᱮᱯᱤᱜᱟᱝ ᱠᱤ ᱟᱵᱡᱮᱪᱤ ᱱᱟᱢᱨᱤᱱ ᱪᱤᱵᱥᱤᱱᱤᱱ ᱟᱵᱡᱟᱪᱟᱨᱤᱝ ᱟᱞᱜ ᱪᱷᱚᱯᱟᱨᱤ ᱮᱨᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱᱤᱜ ᱪᱤᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱭᱨᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱱ